0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Овны. 6 июля очень важно поддерживать свою репутацию и даже, если получится, работать над ее улучшением.
1: Тельцы, вам пока не удается определиться с приоритетами. По этой причине ваша деятельность будет несколько хаотичной и бесполезной.
0: Близнецы, в понедельник будет поровну и активных, и спокойных минут. У вас не будет ощущения, что вы слоняетесь без дела или, наоборот, чего-то не успеваете.
1: Раки. Могут возникнуть трудности на работе, но вы сможете решить эти проблемы, если просто откажетесь от некоторых своих офисных привычек.
0: Львы. 6 июля возможно несколько конфликтных ситуаций с близкими, которые потребуют от вас большой выдержки.
1: Девы. Случайная встреча может украсить ваш день или вернуть в какой-то степени утраченного друга или подругу.
2: Радиогороскоп.
0: Весы. Понедельник благоприятен для сдачи экзаменов, а всякие долги ликвидируются сами собой.
1: Скорпионы. Вашей паре сегодня не рекомендуются откровенные беседы на любые темы. Лучше перенести важные разговоры на более отдаленную перспективу.
0: Стрельцы. 6 июля вы можете почувствовать себя беспомощными и незащищенными. Окружите себя людьми, которые вас любят.
2: Радиогороскоп.
1: Козероги. Чтобы нормально работать, вам нужна комфортная моральная обстановка. Постарайтесь не ругаться с коллегами даже по мелочам.
0: Водолей. В понедельник вы сами с помощью упорства и оптимизма добьетесь признания своих заслуг.
1: Рыбы. Не позволяйте себе впадать в меланхолию. Вы слишком легко поддаетесь унылому настроению.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы удивитесь, но тефлоновое покрытие нам подарила космонавтика. Тефлон был создан еще в 1938 году, но только его использование в качестве теплоизоляции космических кораблей открыло материал как отличное покрытие для сковородок. Благодаря уникальному низкому коэффициенту трения, тефлон охотно начали использовать при производстве подшипников и прокладок. Тефлоновая электроизоляция защищает электрические схемы космических кораблей. Ткани, покрытые тефлоном, используют для кровли крыш стадионов, тефлоновые пленки покрывают сотни километров нефтепроводов. Из тефлона уже сейчас делают суставы и изучают возможность создания искусственных нервов. Тефлон был выбран в качестве синтетической основы для выращивания искусственных нейронов. Но широкой публике этот материал известен.
1: На Алтае 8 часов утра.

Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова

0: Тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
1: Утренняя зарядка.
2: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
3: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире 8-923-663-103-2.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Ямбар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: До чего дошел прогресс? В мире искусственного освещения, как и повсюду в жизни, разворачивается цифровая революция и всеобщая интернетизация. Только вместо людей к сети подключаются светильники. Технологии освещения сливаются с информационными технологиями благодаря светодиодам, по-английски LED. Это полупроводниковый прибор, излучающий свет, когда через него пропускают ток. Светодиоды гораздо экономичнее других лампочек, но самая притягательная их способность в том, что их параметрами можно управлять. Простым примером для стремительно растущего рынка умных светильников служит лампа компании Philips, которая легко управлять со смартфона, меняя цвет, цветовую температуру и яркость, или выставляя различные программные режимы. Допустим, ранним утром программа задает холодный свет, стимулирующий людей к работе, а вечером теплый, приятный и успокаивающий. А внешние датчики позволяют, например, автоматически корректировать уровень освещения в зависимости от погоды и времени суток. Изменения в освещении, происходящие благодаря светодиодам, важны не только в быту. Их начали использовать в сельском хозяйстве, которое становится все менее сельским. Сельхозхозяйственные культуры выращиваются в помещениях с искусственным светом, где для каждого вида, допустим, салата, подбираются оптимальные параметры светового излучения.
1: Бытовые истории.

0: 6 июля очень важно поддерживать свою репутацию и даже, если получится, работать над ее улучшением.
1: Тельцы, вам пока не удается определиться с приоритетами. По этой причине ваша деятельность будет несколько хаотичной и бесполезной.
0: Близнецы, в понедельник будет поровну и активных, и спокойных минут. У вас не будет ощущения, что вы слоняетесь без дела или, наоборот, чего-то не успеваете.
2: Радио «Гороскоп».
1: Реки, могут возникнуть трудности на работе, но вы сможете решить эти проблемы, если просто откажетесь от некоторых своих офисных привычек.
0: Львы, 6 июля возможно несколько конфликтных ситуаций с близкими, которые потребуют от вас большой выдержки.
1: Девы, случайная встреча может украсить ваш день или вернуть в какой-то степени утраченного друга или подругу.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Понедельник благоприятен для сдачи экзаменов, а всякие долги ликвидируются сами собой.
1: Скорпионы. Вашей паре сегодня не рекомендуются откровенные беседы на любые темы. Лучше перенести важные разговоры на более отдаленную перспективу.
0: Стрельцы. 6 июля вы можете почувствовать себя беспомощными и незащищенными. Окружите себя людьми, которые вас любят.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, чтобы нормально работать, вам нужна комфортная моральная обстановка. Постарайтесь не ругаться с коллегами даже по мелочам.
0: Водолей, в понедельник вы сами с помощью упорства и оптимизма добьетесь признания своих заслуг.
1: Рыбы, не позволяйте себе впадать в меланхолию. Вы слишком легко поддаетесь унылому настроению.

0: В Чимале 10 утра.
1: Самая актуальная музыка.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина. Утренняя зарядка.
1: Этот день тому назад.
2: 6 июля в 1785 году доллар официально стал национальной валютой США. В 1885 году вакцина против бешенства впервые испытана на человеке. В 1902 году в России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел». В 2013 году открылась 27-я Всемирная летняя универсиада в Казани.
1: Этот день тому назад.
3: Ведь коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
4: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
5: Реклама на радио очень эффективна.

0: приезжайте, будет вкусно.
1: Трифудтрак, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик 4500 рублей в час. Кран-манипулятор 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103 и 2.

0: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago.

0: танцы, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Глобусы изготавливали с глубокой древности. Античные писатели упоминают Кратоса из Пергамы, который более 2000 лет назад сделал шар земной. К сожалению, никаких его изображений до нас не дошло. Самым старым из сохранившихся глобусов считают земное яблоко диаметром 54 сантиметра, созданное в 1492 году немецким географом Мартином Бэхамом. Но изображения Америки на этом глобусе нет, поскольку она еще не была открыта. Прошло 150 лет, и глобусы стали весьма популярны. В Лондоне, например, сравнительно дешево продавали карманные глобусы величиной с апельсин, на внутренней части полушарий которых была нанесена карта небесных светил, то есть глобус одновременно являлся моделью Земли и звездного неба. Постепенно конструкция глобуса усложнялась. В 16-18 веках стали использовать часовой механизм, с помощью которого глобус вращался вокруг оси и можно было определять время в любом месте земного шара. Иногда к такому глобусу присоединялась движущаяся вокруг него модель Луны, и тогда он служил не только универсальными часами, но и календарем. Многие монархи Европы считали обязательным иметь у себя в рабочем кабинете глобусы, причем довольно внушительных размеров, сложные и богато украшенные. Потом этот предмет стал более обыденным. Глобус мог себе позволить любой школьник. Сейчас его заменяют многие компьютерные приложения, которые могут показать любую точку планеты. Но наглядности глобуса не заменит ничто.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 6 июля очень важно поддерживать свою репутацию и даже, если получится, работать над ее улучшением.
1: Тельцы, вам пока не удается определиться с приоритетами. По этой причине ваша деятельность будет несколько хаотичной и бесполезной.
0: Близнецы, в понедельник будет поровну и активных, и спокойных минут. У вас не будет ощущения, что вы слоняетесь без дела или, наоборот, чего-то не успеваете.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, могут возникнуть трудности на работе, но вы сможете решить эти проблемы, если просто откажетесь от некоторых своих офисных привычек.
0: Львы, 6 июля возможно несколько конфликтных ситуаций с близкими, которые потребуют от вас большой выдержки.
1: Девы, случайная встреча может украсить ваш день или вернуть в какой-то степени утраченного друга или подругу.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы, понедельник благоприятен для сдачи экзаменов, а всякие долги ликвидируются сами собой.
1: Скорпионы, вашей паре сегодня не рекомендуются откровенные беседы на любые темы. Лучше перенести важные разговоры на более отдаленную перспективу.
0: Стрельцы, 6 июля вы можете почувствовать себя беспомощными и незащищенными. Окружите себя людьми, которые вас любят.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, чтобы нормально работать, вам нужна комфортная моральная обстановка. Постарайтесь не ругаться с коллегами даже по мелочам.
0: Водолей, в понедельник вы сами с помощью упорства и оптимизма добьетесь признания своих заслуг.
1: Рыбы, не позволяйте себе впадать в меланхолию. Вы слишком легко поддаетесь унылому настроению.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
0: Утренняя зарядка.
2: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
3: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

пахать, так пахать, хлеб посеять и пожать, рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, дымая землю, руль примехонько держать, как катунь красиво слышишь.

родине своей песню спеть и поленюсь. Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать.

Бойся желаний своих, которые могут испортить жизнь не только нам, но и окружающим. Добавляйте капельку осознанности во все коктейли судьбы, и будет вам счастье. Под хиты на любимых радиоволнах.

0: Выхожу я как-то утром из дома, а на заборе кто-то мое имя написал.
1: Ух ты!
0: Ничего себе у тебя имечко!
2: Забелявых!
0: Девушка приходит в салон красоты. А вот, знаете, я хочу гладкую кожу. И большие-большие блестящие глаза. Это возможно?
3: Возможно.
0: Сколько это будет стоить?
3: 1500.
0: Ага. Баксов за операцию?
3: Рублей за противогаз.

0: Выписка из правил для сторожевых собак. Настоящая сторожевая собака перед тем, как напасть на нарушителя, должна издать 2 предупредительных гавка вверх.
1: В учебном полете инструктор обнаружил, что топливо закончилось.
0: Послушайте, курсант, я за вас предупреждал, чтобы вы следили, когда топливомер будет показывать пусто.
1: Я точно это исполнил. Топливомер показывал пусто ровно 10 минут назад.

опус. Слез человек с дерева, осмотрелся и вернулся обратно. Так обезьяна и осталась обезьяной.

0: лето, солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Кузнезя, улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1896 году мировая общественность ученых была взбудоражена сенсационным известием. Некий немецкий профессор открыл лучи, которые были недоступны человеческому глазу, но они действовали на фотографическую пластинку. Звали этого профессора Вильгельм Конрад Рентген. В то время он даже и не подозревал, что его открытие станет началом новой науки – ядерной физики. Полтора года упорных исследований понадобилось Рентгену, чтобы доказать, что X-лучи поглощаются предметами и обладают ионизирующей способностью. Он сделал открытие, что лучи свободно могут проходить через дерево, бумагу, металл и так далее, но удерживаются свинцом. Рентген описал сенсационный опыт. Если держать между разрядной трубкой и экраном руку, то видны темные тени костей в слабых очертаниях тени самой руки, что явилось первым рентгеноскопическим исследованием человеческого организма. Ученый описал действие лучей и предложил конструкцию рентгеновской трубки, которая дошла до наших дней, абсолютно не изменившись. Сам Рентген был человеком скромным и запрещал называть их случаи рентгеновскими, как теперь называет их весь мир.
1: Бытовые истории.
3: Тут недавно с друзьями затронули тему хандры, грусти и печали. Ведь скучать по прошлому – настоящий момент не уважать.

0: Уважаемые слушатели, у меня инсайт. Мошенники с камеры опять креативят, но получается так себе. Они отправляют через мессенджеры фейковые штрафы от якобы полицейских. Пишут, что вы слили налоговую тайну и срочно требуют деньги на карту. Ребят, ну вы серьезно, что ли? Ну какой штраф за тайну в виде PDF-ки? Классический развод. Поэтому правило одно. Видим левую повестку, перепроверяем информацию, а мошенников шлем лесом. Никаких переводов. Берегите свои кровные. Очень скоро на наших волнах вернемся в музыкальный ритм.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Эх, фас, фас, фас, фас, фас, фас, фас. Количество песен о несчастной любви и непонимании зашкаливает, поскольку минорный тон таких хитов трогает до глубины души. Когда вы серьезный и задумчивый, то выглядите настоящим, хотя порой это обманчивое умозаключение. Но погрустить иногда полезно, чтобы в полной мере понимать, что такое счастье и радость.
1: Музыка для тех.

рассвет, как огонь под кожей, я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой родной.

0: Итак, виртуально отправляюсь в детство. Как все-таки здорово быть ребенком и одновременно счастливым человеком. А взрослые – это чересчур серьезные товарищи. Поэтому не торопитесь взрослеть в любом возрасте. Это ловушка.
1: Музыка жизни.

0: тому назад. 6 июля в 1785 году доллар официально стал национальной валютой США. В 1885 году вакцина против бешенства впервые испытана на человеке. В 1902 году в России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел». В 2013 году открылась 27-я Всемирная летняя универсиада в Казани. Этот день тому назад.
1: Большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
2: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
3: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8903 991 76 25 8903.

0: В нашем городе открылся новый магазин «Таможенный конфискант». Низкие цены, обувь, одежда, наркотики в ассортименте. Девушка собирается в турпоход.
1: Так, надо взять стринги. Так, что еще? А, стринги. Так, еще что? А, да, стринги. Стринги.
2: Доча, ну ты ж палатку хотя бы возьми.
1: Мама, будут стринги, будет палатка, будет спальник и все остальное.
3: Мама, ну...

0: объясняет новобранцам-десантникам. И главное, не бойтесь вы этой статистики. В среднем не раскрывается один парашют из тысячи, а вас-то тут всего 200 человек.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
0: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что все люди делятся на две категории: Homo sapiens, человек разумный, и обезьяны, доведенные трудом до состояния человека.

0: Врачи говорят, что курение сокращает жизнь, а смех ее продлевает. Читайте анекдоты, когда вы курите. Двойное удовольствие и никакого вреда.
1: В Чимале 16 часов 30 минут.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-Ям-Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы знаете, какой самый популярный напиток в России? Конечно, чай. Согласно статистике, его предпочитают более 70% населения нашей страны. Чай раньше традиционно заваривали в самоваре. В России он появился в середине 17 века, а производство отечественных самоваров началось лишь в середине следующего столетия. Пик популярности самоваров пришелся на 19 век. Его могли себе позволить и зажиточные крестьяне, и графы. Первые самовары имели внутри емкости железную трубу, в которую клали раскаленные угли. Жар от них и нагревал воду. Но технический прогресс не стоял на месте, и в середине 19 столетия появился керосиновый самовар, а затем и электрический. Самовар является непременным атрибутом русского стола. Он упоминается во многих народных загадках и поговорках, а также в произведениях великих русских писателей и художников.
3: У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно.
1: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире 8-923-663-103-2.

0: Солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: вуз нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: С древнейших времен человечество мечтало избавиться от боли, особенно это касалось лечения, которое порой было болезненнее самого недуга. Травы, крепкие напитки лишь притупляли симптомы, но не позволяли совершать серьезных действий, сопровождаемых серьезными болевыми ощущениями. Это существенно тормозило развитие медицины. Николай Иванович Пирогов, великий русский хирург, которому мир обязан многими важнейшими открытиями, внес огромный вклад в анестезиологию. В 1847 году он обобщил свои эксперименты в монографии по наркозу, которая была издана во всем мире. Тремя годами позднее он впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего великий хирург провел около 10 тысяч операций под эфирным наркозом. Также Николай Иванович является автором топографической анатомии, которая не имеет аналогов в мире.
1: Бытовые истории.

0: Чузголотая борода слушает.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: танцы, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда...

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас.
0: А у нас другая музыка.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Космонавтика подарила человечеству ни много ни мало руку Терминатора.
3: I'll be back.
2: В ракетно-космической корпорации «Энергия» совместно с МГТУ имени Баумана разработали протез кисти, чувствующий нужную силу сжатия. Речь идет о...
1: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть,

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы любите воздушные шары? Кто-нибудь знает, кто их изобрел? Самые первые воздушные шары делали еще индейцы в Мексике из кишок и желудков животных. Они сушили их определенным образом, украшали, надували и использовали не для развлечения, а для жертвоприношения. В средневековой Европе с похожими шариками из внутренности животных путешествовали бродячие артисты и трубадуры. Первый воздушный шар из резины сделал английский ученый Майкл Фарадей в 1824 году. Шар ему нужен был для опытов с водородом. Как игрушки, воздушные шары появились год спустя и сохранили это праздничное назначение до сих пор.
1: Бытовые истории.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1878 году в Петербурге открылись высшие бестужевские курсы, первый в России женский университет. До той поры русские женщины могли получать образование лишь за рубежом. Именно необходимостью действенных мер для отвлечения русских женщин от обучения в заграничных университетах аргументировало русское правительство открытие таких курсов. Названы они по фамилии учредителей и первого директора профессора Бестужева-Рюмина. Всего за 32 выпуска бестужевские курсы окончило около 7 тысяч человек, а общее число обучавшихся, включая тех, кто по разным причинам не смог закончить обучение, превысило 10 тысяч. Курсы имели 3 отделения – словесно-историческое, физико-математическое и специально-математическое, а в 1906 году было открыто юридическое отделение. Среди преподавателей курсов был цвет российской науки – Бутлеров, Менделеев, Арбелий, Сеченов. В 1918-м бестужевские курсы были преобразованы в 3-й Петроградский университет, включенный в сентябре 1919-го в состав Петроградского государственного университета. Тогда к дамам присоединились и мужчины.
1: Бытовые истории.

0: два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай ФМ Плюс. Номер реестровой записи ЭЛ номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка жизни.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Неудивительно, что солнечные батареи придумали специально для космонавтов. Они ближе всех к этой звезде, но началось все со спутников, строительство которых дало огромный толчок к развитию технологии производства солнечных батарей. Теперь они есть в каждом калькуляторе. Их устанавливают на крышах зданий для автономного энергоснабжения. Идея применять солнечные батареи в космосе впервые появилась более полувека назад, во время первых запусков искусственных спутников Земли. В тот период в СССР профессор и специалист в области физики, особенно в сфере электричества, Николай Степанович Лидаренко обосновал необходимость применения бесконечных источников энергии на космических аппаратах. Такой энергией могла быть только энергия Солнца, которая добывалась с помощью солнечных модулей. В настоящее время все космические станции функционируют исключительно за счет солнечной энергии. Большим помощником в этом деле является сам космос, так как солнечные лучи, так необходимые для процесса фотосинтеза в солнечных модулях, в избытке имеются в космическом пространстве, и нет никаких помех для их потребления.
1: Бытовые истории.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Горячий хит.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пожалуй, самым распространенным заблуждением конца прошлого столетия можно считать уверенность многих людей в том, что венгр Эрни Рубик был изобретателем самой культовой игрушки 80-х годов прошлого столетия, названной его именем. Кубик с разноцветными гранями действительно придумал Рубик, но сделал он это вовсе не для миллионов взрослых и детей, пытавшихся сложить головоломку. Преподаватель архитектуры и мебельного дизайна нуждался в наглядных пособиях, которые позволили бы объяснить принципы трехмерного планирования. Для этой цели в 1974 году инженер-строитель из Будапешта Эрни Рубик создал куб, состоящий из 26 маленьких кубиков с разноцветными гранями, 6 цветов которого могли находиться в разных позициях. Вопреки устоявшемуся мнению, ни преподаватель, ни студенты Будапештского университета технологии и экономики не стремились к тому, чтобы сложить одну или больше поверхности кубика из одного цвета. Действительно, чтобы правильно собрать все 6 сторон кубика, надо перепробовать 43 квинтиллиона вариантов. Ходили слухи, что больше месяца Эрни крутил, вертел свой кубик, пока не добился успеха. И тут ему в голову пришла идея сделать из наглядного пособия для студентов детскую игрушку. И в 1975 году Рубик получил патент на свое изобретение – кубик Рубика.
1: Бытовые истории.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
3: Знаете ли вы, что баранки, бублики, сушки – старинные русские хлебные изделия, без которых раньше не обходилось ни одно чаепитие, и в будни, и в праздники? Выбор большой. Баранки сахарные, простые, горчичные, молочные, сдобные, ванильные, чистые, с маком и другим. Непременной частью производства баранок является обварка тестовых колец кипятком. В Украине баранки и сейчас называют обваренками. Существует мнение, что эти бараночные изделия попали несколько веков назад из Польши на Украину, а оттуда перекочевали в Россию. Баранки и сушки представляют собой по существу хлебные консервы. Они могут храниться долгое время, не теряя вкуса. К этой группе продуктов относятся и сухари, а также различные хлебные палочки, соломка сладкая и соленая. Но все же сушки и баранки были и остаются любимым лакомством для большинства ребят и взрослых.
1: Бытовые истории.
4: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.

Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: Чузголотые и борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.